0: 인간을 싫어하면
1: 누구는
0: 제? 아 무슨 누구는 까냐 무슨
1: 운데 돈 아프이어
0: 제?
1: 아프이어
0: 누 요 안 베니타 이탈 세팍 뭉커 뭐 또한 센트럴 문나 아
1: 나도 뭐 이제 쓰라 뭐지 뭐지 북한 시대로 가는 거 뭐지 뭐지 뭐지 뭐지 뭐지 뭐지 Да он пустой, если бы не так на воды, да, по такие щипы, щипы, все, все, что думаете,
0: да.
1: Там пусть где-то.
0: А,
1: чепачки.
0: Ну, типа, на лавара, когда он вообще пиздил, а в мапула, где патрули, давай.
1: Я стану пачки кадрят, я начну пачки все рулом искать.
0: Да, пачки пула, блин, надо
1: пачки. А, ну, мы не помним, я сейчас скажу, что мы. Da, spiale degeaba.
0: Oh, nu, cum?
1: Da, spiale.
0: Nu, îmi place, dau cadou la niște prieteni, nu pot să iau.
1: Bine, nu am putut.
2: Un, deux, trois.